слишком много любви не бывает, но, как мы знаем, из достижений технологических последних лет слишком много информации могут забивать трафик, поэтому и любовь тоже слать надо аккуратно, с осторожностью. 3 часа 20 минут в столице. Это одна из лучших песен Криса Ри на Ретро FM. Совсем скоро услышим Рика Эстли, ансамбль «Синяя птица» и Софеликс Бэкстер.

0: С одной стороны, конечно, да, безусловно, мы слишком много значения придаем музыке вокруг нас. Вот, с каждым годом все больше и больше, мир просто сходит с ума от музыки, которая звучит. А с другой стороны, ну как ее не любить? Ну вот так вот создан человек, что ему необходимо чем-то увлекаться. Shocking Blue и знаменитая Venus Шизгара на Retro FM. 3:35. Совсем скоро услышим Майкла Джексона, Сиси Кетч и Сергея Минаева.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер TU-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

казалось бы, чего такого, повторяющийся такой музыкальный хук, такой фрагмент, который почему-то слушать очень приятно и не надоедает. Майкл Джексон на Retro FM. Спасибо, маэстро, что были с нами. Очень много десятилетий. 3:50 в столице. Совсем скоро услышим Бонни Тайлер и мелодию из фильма «Бриллиантовая рука» на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

вот казалось бы, можно ли на этих трех нотах ту-ту-тум, ту-ту-тум спеть о любви? Оказывается, можно, да еще так, что несколько десятилетий это воспринимается как одна из самых, уж извините за выражение, соблазнительных и прочувствованных песен об этом высоком-высоком явлении в человеческой жизни. Донна Саммер на Ретро FM, 4 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго наступающего утра. Скоро Владимир Высоцкий, Джой и Шура.

0: И, конечно, напевать лучше, ну, в данной ситуации можно, конечно, и хором, учитывая мелодичность этой песни от «Коллажа», но, учитывая время, тут, конечно, надо сказать, что половина пятого, чуть больше, 4:35, это все же время одиночек и бережного отношения к спящим окружающим. Совсем скоро услышим группу «Комбинация», группу «Starship» и Мэрайю Кэри на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ», Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. «Ретро-ФМ» теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение «Ретро-ФМ». «Радио Хаб». Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте «Ретро-ФМ», где бы вы ни находились.

Вопросу о том, кто спит в гараже. Помнится, в детстве у папы моего тоже в гараже стоял диванчик, правда, на нем никто не спал, не было такой необходимости. А в других гаражах, знаю, там целая жилая комната обустроена, причем даже в подвале. Группа «Комбинация» на Retro FM, вот такая бытовая автомобильная баллада. Слегка танцевального характера. 4.50 в столице, дальше Грейс Джонс и Далида.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот такие песни, что называется, поем все вместе, даже если не знаем языка, на котором они написаны и исполнены. Тот Кутуньо на Retro FM. 5 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я весьма рад пожелать вам доброго наступающего утра, друзья. И от всей души также желаю, чтобы и это утро, и последующий за ним день для вас были удачными, добрыми и гуманными. Чтобы, если уж вставать по будильнику, то не зря. Совсем скоро здесь на Retro FM услышим Bad Boys Blue, Аиду Ведищеву и группу Simply Red.

и некоторое количество достаточно энергичных движений сейчас весьма и весьма не повредят, потому что если человек встает рано утром, а 5 часов и 35 минут по Москве, согласитесь, достаточно рано, то в течение последующего времени он должен быть в достаточной степени бодр и свеж. Так вот, друзья, утренняя гимнастика никогда не повредит. Говорю это человек, который очень-очень редко сам ее делает, но не получается заставить себя. Gibson Brothers на Retro FM, дальше блюсистам. Альбаны, Рамина Пауэр и Михаил Боярский в Москве 5.35.

Ну вот и до симфонии добрались. Звучит, конечно, своеобразно, большей частью танцевально, но волшебно. Блюсистем на Retro FM Дитер Болин в 5 часов и почти 50 минут. Расскажу также, что интересного в ближайшем обозримом услышим здесь на Retro FM. Лирическую танцевальную от ансамбля Joy и не менее лирическую, но уже производственную даже, от ансамбля Yella. Будьте рядом, друзья, все услышите.

0: танцевали, веселились, а потом просто-напросто очень сильно устали и на работу уже пошли очень усталые. Можно вот так перефразировать сюжет этой песни применительно к нашим человеческим, общечеловеческим условиям. Арабески на Ретро FM 620. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго утра.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Гум-гум-гум. Только гум.
9: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
10: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 554-20.

0: Да-да-да, вот покажите мне этого человека. Очень хочется посмотреть в глаза этому клеветнику, кто такие пакости придумывает с утра пораньше. Дубы-колдуны на Ретро-ФМ, 6 часов и 35 минут. Я же, друзья мои, со всего... от всей своей души, вот так вот, со своей стороны, хочу пожелать вам доброго утра. Не больше, но и не меньше. Скоро «Маленький принц Сабрины» и Джо Кокер на Ретро-ФМ.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
9: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20. Реклама «Нефета». ООО «Каргоби». ОГРН 128-720-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фреш». В салонах 16+.
10: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.
11: Retro FM.

у нас, конечно, завершение бала не наблюдается, друзья, у нас вечный праздник музыкальный. Так вот, антракт может быть небольшой совсем. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Здесь же, на Ретро-ФМ, совсем скоро начнется летняя смена. Встречайте Юрия Гурьянова. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте. Хорошего вам настроения, отличного утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Так. Сколько? 7 часов утра в Москве. Среда сегодня, 26 августа. Поехали. Вадим Ривман с новостями. Прямо сейчас пришел с утра пораньше рассказать обо всем.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей. Он сейчас действует до 1 сентября. Об этом сообщили в Минэнерго. Там подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что в ближайшее время объем поставок топлива на российский рынок вырастет. Импорт топлива Новак назвал временным решением, и его объем будет колебаться в зависимости от дефицита. В Благовещенск для эвакуации пострадавших прибыл спецборт МЧС. На борту Ил-76 23 специалиста отряда Центра СПАС, а также Минздрава и психологи. Самолет оборудован специальными медицинскими модулями, которые позволяют оказывать помощь прямо в пути. Напомню, в результате пожара на строящемся Амурском газохимическом комплексе пострадали 146 человек, более 20 из них были доставлены в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести. Погибли 3 человека, это граждане Китая и россиянин. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности». Минувшей ночью Котовск в Тамбовской области подвергся массированной атаке украинских дронов. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Евгений Первышев. Губернатор рассказал, что произошел пожар в логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания огромная, 40 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадал один сотрудник маркетплейса, у него сотрясение мозга. Человечество с высокой долей вероятности освоит Луну, а в перспективе доберется и до Марса. Такое мнение высказал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Напомню, что российская лунная программа предусматривает будущий запуск станции «Луна-26» в 2028 году. Параллельно реализуется проект лунной станции с участием Китая и еще более 10 стран. На Луне планируют отработать технологии жизнеобеспечения, которые затем пригодятся для освоения Марса. Ну и последнее. Премьер-министр Японии рассказала о тараканах в своей резиденции Санаи Такаити. Отметила, что была шокирована, когда у нее под ногами пробежал таракан, но не стала его убивать, потому что верит в цикл перерождений. Однако ее сотрудники решили потравить насекомых. «Я почувствовала облегчение, но вместе с тем некоторую тоску или, возможно, грусть, когда тараканы перестали появляться в моем рабочем кабинете», — заявила политик. Ну что, Юра, грустно.
0: Она себя грех не взяла, смотри.
1: Да, грустно премьеру.
0: Ну, грустно, надо, я не знаю, как-то больше в люди выходить.
1: Да.
0: Хотя, ты знаешь...
1: Из кабинета просто выходить.
0: В наше время, мне кажется, вообще никому верить нельзя. Ни людям, ни тараканам.
1: Таракан мог быть с жучком.
0: Вот, тоже вариант. Знаешь, верить надо только ретро-ФМ и Вадиму Ривману с его новостями. И все,
1: я считаю. Юра, тебе тоже можно, а мне еще можно верить. Я о курсах валют расскажу. Итак, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52, а далее действительно Юрий Гурьянов и летняя смена на ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: и будем с вами. Правильно? Почему бы нет, если да? Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко. «Берега любви» в летней смене на Ретро FM. 7 часов и 9 минут московское время. Среда у нас, напоминаю. Ну что, давайте тогда причаливать, наверное, будем потихонечку. Ну так вот, полигонечку. Надо же как-то двигаться вперед. Что у нас там за пристань? Не разгляжу название. А, вот, все вижу. Это что, мы до гороскопа добрались?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну надо же, 26 августа, среда еще раз. В общении и делах возможны неожиданные повороты. Тем не менее, день хорош для приведения дел в порядок и построения планов. Овны, хорошо дадутся интеллектуальные задачи и коллективные проекты, которые требуют свежего взгляда от вас. Тельцы, сегодня появится возможность уладить небольшое расхождение во взглядах с начальством, если поставить конкретные цели и расписать их на задачи. Близнецы, не стоит пытаться продвинуть свое мнение любой ценой, лучше оставить пространство для разных мнений. Раки, ваш оптимистичный и легкий настрой может не оправдаться, подойдите к задачам дня серьезнее. Львы, вечерние часы помогут внести благоприятные изменения в отношения. Девы, день потребует гибкости и умения принимать реальность без борьбы за контроль. Весы, события этого дня позволят взглянуть на ситуацию под другим углом. Ищите плюсы и становитесь сильнее. Скорпионы, вам лучше избегать споров на личные темы и попыток переделать близких под свои ожидания. Стрельцы, лаконичность и умение выделить главное сегодня важнее широты охвата. Козероги, день будет удачен для запланированных покупок, если вам удастся не выходить за бюджет. Водолеи, от ваших решений и действий сегодня будет зависеть больше, чем вы думаете. И рыбы, постарайтесь провести день в покое и гармонии и уделить время тому, что приносит радость и умиротворение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, ну, конечно, пятый этаж, ну, не самые высокие отношения, если говорить про любовь. Группа «Секрет». Ладно, кроме шуток, по статистике, кстати говоря, где любят жить россияне, если говорить об этажности, о высоте проживания? Так вот, большинство, 47%, считают самыми привлекательными этажи с 4 по 7. Ну, наша песня туда попадает, уже хорошо. А еще 37% с лишним выбрали бы этажи с 1 по 3. Ну, это вот где-то, где я. Выбрал бы, я тут с ним, я с вами, если что, поднял руку. Так, высокие этажи, начиная с 8, привлекают только 15%. Ну, и около 20% выбирают для жизни диапазон вообще в целом с 1 по 5 этаж. Это вот такие данные есть. Друзья, а не важно, где вы находитесь, вот я сейчас подумаю, вообще не важно. Главное, что слышно ретро-ФМ. Все, вы хорошо слышите, точно? Давайте проверим. Раз, раз, все нормально. Юрий Гурьянов меня зовут. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ну, вроде начали. Среда еще раз, 26 августа. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Вечеринка Ретро FM.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: Ну, один из вариантов того самого легендарного гитарного соло от Алексея Горбашова, гитариста группы «Мираж». А вообще про группу «Мираж» я рассказывал в одном из выпусков программы «Ю». Если есть желание, можно переслушать всегда в подкастах на сайте Retro FM или в мобильном приложении. Там вообще есть все выпуски программы «Ю», так что заходите. Добро пожаловать. Ну и с распростертыми объятиями встречаем Вадима Ривмана. У него есть новость, он сейчас все расскажет.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, логистический центр «Wildberries» в Котовске, Тамбовской области, загорелся минувшей ночью в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По данным главы области, площадь возгорания составила 40 тысяч квадратных метров. Предварительно один сотрудник маркетплейса получил сотрясение мозга из-за взрывной волны. После поступления сигнала тревоги персонал логистического центра эвакуировался. Больше 2 миллионов россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифры. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашия. Дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва смогут жители 32 регионов. Заявление необходимо подать через госуслуги до 14 сентября. Само голосование, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. В Москве, отмечу, действует отдельная система на mos.ru, поэтому москвичам предварительно подавать заявление не нужно. Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play в ближайшее время ждать не стоит. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом для разговоров стало возвращение приложений Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после этого компания подала апелляцию и приложение восстановили. Но, по мнению Клименко, это скорее исключительный случай. Национальный праздник в Мексике превратился в кровавое побоище. Разъяренные быки бросались на участников прямо посреди улиц. В традиционном забеге участвовали более 20 животных, каждое весом полтонны. В результате 2 человека погибли, еще 11 получили травмы. На кадрах с места событий видно, как быки подбрасывают людей в воздух, сбивают их с ног. Забег проводится в мексиканском городе Уамантла с 1953 года и считается одной из главных традиций города. И вот впервые за 8 лет забег с быками закончился гибелью участников. Метеорологическое лето в Москве пока не заканчивается. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, с 31 августа в столицу должны вернуться летние температуры, а в начале сентября днем ожидается больше плюс 20. По климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени в Москве приходится на 2 сентября. Однако в этом году она, вероятно, наступит позже, отметил Леус. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Далее летняя смена. И Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: По-разному можно перевести с итальянского фразу «Tanti auguri», но все смыслы будут положительными. Прямо так и звучит. Наилучшие пожелания, мои поздравления, удачи, ну как угодно, можно даже с днем рождения так поздравить. Говорят, я не знаю, небольшой специалист, но интернеты сообщили, интернеты написали. А что нам еще сообщили, не только интернеты, но и Вадим Ривман, друзья, так это то, что, ну во всяком случае, в Москве к концу прям самого августа, 31 числа, начнется что-то там осенне-приятное, как будто бы, ну формально летнее, но тем не менее, какие-то положительные температуры, я прям порадовался. Прям, о, хорошо, вот заживем. Вот это, конечно, бабье лето, да, где-то тут рядом ходит, бродит, все никак не придет. А мы его с нетерпением ждем, если что, с распротертыми объятиями. Неважно, в какой точке России при этом мы находимся, или вообще мира, планеты, галактики. Везде, где слышно ретро-ФМ, скоро будет Юрий Антонов, Патрисия Касс и много чего еще хорошего. Лучшая музыка здесь, в летней смене, на ретро-ФМ.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ». Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Вот, кстати, друзья, мы же редко теперь задумываемся над тем, что вокруг столько технологий и всяких разных удобств. Вот раньше, например, радио можно было слушать только с помощью радиоприемника. Но сейчас-то, конечно, тоже можно. Я-то вообще, вот, в принципе, отношу себя к таким достаточно консервативным людям. Знаете, люблю пораскладывать свою антенку, в том числе на радиоприемнике. Но дело в том, что мир не стоит на месте. Мы это поняли уже давно. И, кстати говоря, вот лично сам, правда, пользуюсь очень удобным приложением Radio Hub, нашим новым, где можно послушать ретро-ФМ и много чего еще там можно на самом деле послушать. И причем быстро и удобно. Там и подкасты, и популярные, и шоу, и много всяких разных интернет-потоков. Наслаждаемся музыкой, скачиваем, устанавливаем, все очень быстро и удобно. Это основное преимущество приложения Radio Hub. Ну, если, в общем, радио хочется послушать, то только Radio Hub, я считаю. Такое мое мнение. 7 часов и 50 минут московское время. Дальше для всех собравшихся Джо Кокер. Здравствуй, песня и много чего еще музыкального и мелодичного. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Да вы заработали.
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
18: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
19: «Мир».
2: каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
20: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: 8:01 в столице. Это летняя смена. Сегодня среда, 26 августа. Доброе утро. Также доброе утро говорим Вадиму Ривману. Он пришел с новостями. Что у нас там, Вадим?
1: Доброе утро, всех приветствую. Итак, паводок в Хабаровском крае продолжается. Амур у Комсомольска на Амуре поднялся до 544 сантиметров, прибавив таким образом за сутки еще 9 сантиметров. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Комсомольска на Амуре Дмитрий Заплутаев. По прогнозам, гребень паводка подойдет к городу через 2-3 дня. Уровень может подняться еще на 15-20 сантиметров. Ну а в начале сентября возможен новый подъем уровня воды. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, который запрещает школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков. Об этом агентству ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами, но в соответствии с правилами, которые установлены образовательной организацией. Дроны ВСУ атаковали российские регионы. 2 человека погибли при падении беспилотника на частный дом в Липецкой области. Еще 2 женщины пострадали и госпитализировали. В Тамбовской области после атаки дронов загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара на объекте в Котовске достигла 40 тысяч квадратных метров. Предварительно один сотрудник получил сотрясение мозга из-за взрывной волны. После сигнала тревоги всех работников эвакуировали. Прием новых поставок в логистическом центре Wildberries временно приостановлен. США и Иран могут официально объявить о прекращении огня уже в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. Уточняется, что временное перемирие уже было согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Также ожидается начало переговоров и раунда технических встреч. Ранее Штаты расширили санкционный список в отношении Ирана, включив в него 48 юридических лиц, 24 физических лица и 6 нефтяных танков. Под рестрикции, в частности, попали граждане и компании из Ирана, Азербайджана, Греции, Индии, Китая и некоторых других стран. Ну и последнее. Получила продолжение история с 14-летней Ксенией из города Болохово Тульской области, ставшей известной после скандала с изображением смешариков на детской площадке. Ксения посетила молодежный центр, где ей тут же предложили стать членом детского совета при Минстрое Тульской области. Ранее сообщалось, что глава Болохова извинилась перед девочкой, которую ранее заставили стереть изображение смешариков с покрытия на детской площадке, так как власти этого города сочли рисунок порчей муниципального имущества. Ну вот так, Юра, вначале что-нибудь сделаешь такое, вот, нарисуешь что-нибудь, а потом тебе и должность, глядишь, предложат.
0: Ну вот к вопросам о том, как начать карьеру с молодых ногтей. Знаешь, сначала поругали, пожурили. Вот. Я, кстати, а я сижу уже тоже, знаешь, рисую на столе.
1: С молодых ногтей нам уже не получится.
0: Ну, хотя бы вот, ну, когда-то надо
1: начинать.
0: Что-нибудь учудить
1: мы можем, да.
0: Но кроме шуток, взять без вандализма, правда? Имущество, ну, чужое и свое тоже портится нехорошо.
1: Ну, кстати, девочка нарисовала красиво. Мы же с тобой видели эту картинку.
0: Там да,
1: прям смешарики такие отличные получились. Вот, а я еще о курсах валют. На сегодня доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: похоже, как будто это вот по-настоящему в песне было вот это вот? Или нет? Ну ладно, это не песня, это не подкалывайте меня. Не надо, пожалуйста, я сам себя уже подколол. Это ансамбль «Зодиак», кстати, друзья, на Ретро ФМ. А если есть «Зодиак» в наличии, то значит что? Значит, где-то должны быть его, правильно, знаки. Куда ему без знаков, этому самому «Зодиаку».
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 26 августа, среда. В общении и делах возможны неожиданный поворот сегодня. Тем не менее, день хорош для приведения дел в порядок и построения планов. Овны, вам хорошо дадутся интеллектуальные задачи и коллективные проекты, которые требуют свежего взгляда. Тельцы, сегодня появится возможность уладить небольшое расхождение во взглядах с начальством, если поставить конкретные цели и расписать их на задачи. Близнецы, не стоит пытаться продвинуть свое мнение любой ценой. Лучше оставить пространство для разных мнений. Раки, ваш оптимистичный и легкий настрой может не оправдаться. Подойдите к задачам дня серьезнее. Львы, вечерние часы помогут внести благоприятные изменения в отношения. Девы, день потребует гибкости и умения принимать реальность без борьбы за контроль. Весы, события этого дня позволят взглянуть на ситуацию под другим углом. Ищите плюсы и становитесь сильнее. Скорпионы, вам лучше избегать споров на личные темы и попыток переделать близких под свои ожидания. Стрельцы, лаконичность и умение выделить главное сегодня важнее широты охвата. Козероги, день будет удачен для запланированных покупок, если вам удастся не выходить за бюджет. Водолеи, от ваших решений и действий сегодня будет зависеть больше, чем вы думаете. И рыбы, постарайтесь провести день в покое и гармонии и уделить время тому, что приносит радость и умиротворение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну вот, кстати, я не знаю уж, насколько сильно многие из нас ждут 1 сентября, но так или иначе оно неминуемо приближается. И вот здесь, кстати говоря, умные люди, специально педагоги, психологи дают советы по поводу того, как, ну, морально хотя бы подготовить детей к 1 сентября. На самом деле все просто. Тут не что нужно делать, а что не нужно делать. Вот так. То есть не нужно никакие срочные подтягивания знаний, никаких прописей с утра, чтения днем и всякого разного. Вот это вот, особенно в последний момент, чтобы как будто бы наверстать что-то, как будто бы догнать какую-то программу непонятную. Только усталость. И ребенок уже к 1 сентября уже уставшим придет с таким вот ощущением, что каникулы закончились как-то, как будто брановато. В общем, как-то выдохнуть. Ну вот, последние деньки дать, все-таки расслабиться. Ну, я бы поддержал такой совет, на самом деле. 8 часов и 20 минут московское время. Мы с вами, я не знаю, работаем, расслабляемся или что мы делаем. Неважно. Главное, что это происходит под музыку. Здесь в летней смене. Очень скоро группа «Комбинация», Игорь Иванов и много чего еще обязательно прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
9: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Где участок выбрать?
14: Какой фундамент?
13: Какой кирпич?
14: Сколько это вообще стоит?
15: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
16: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
17: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
18: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
19: +0. Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: Make me move like a freak заставляет меня двигаться как сумасшедшего. Это, знаете, это просто песня про меня, которая утром слышит 15-й будильник по счету и понимает, что, ну, на работу вообще-то надо ехать и просыпаться. Ну, я надеюсь, что вы везде успели. Если нет, то желаю вам, чтобы именно так и было.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Средняя стоимость каска в России выросла более чем на четверть за год. Как пишут «Известия», во втором квартале за страховой полис заплатят почти 64 тысячи рублей. Это на 26% больше, чем годом ранее. Причиной подорожания назван рост стоимости запчастей и ремонта. Особенно заметно подорожали оптика, электроника и сложные кузовные детали. При этом спрос на каска продолжает расти. В Татарстане можно заселиться в гостинице с помощью цифрового ID на платформе МАКС. Сервис позволяет гражданам России пройти регистрацию без бумажного паспорта. Для этого нужно открыть в МАКСе раздел «Цифровой ID», выбрать вкладку «Паспорт» и предъявить сотруднику гостиницы QR-код. После сканирования данные автоматически передаются в систему отеля. Также гости могут по-прежнему предъявлять обычный паспорт. В День города и республики 30 августа общественный транспорт Казани будет курсировать по графику выходного дня с продлением режима работы до 23:30. После завершения праздничного салюта для перевозки пассажиров во все районы города организуют дополнительную подачу автобусов. Также закроют парковочную зону возле центра семьи «Казан», пишет портал мэрии Казани. В авиастроительном районе Казани запустили бесплатную аудиоэкскурсию по историческому соцгороду. Начинается экскурсия от сквера имени Дементьева, где установлена стойка с QR-кодом. Перейдя по нему, можно запустить аудиогид на своем смартфоне, пишет портал мэрии Казани. В завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 28 копеек, евро 97 рублей 43 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: пытаемся осознать, понять, принять, что сегодня 26 августа, среда. Давайте посмотрим, что у нас там в календарике, какие праздники и даты важные сегодня. День радуги, день устраивания секретиков. Да, секретики мы любим. И пробалтываемся даже иногда. Так, праздник 13-й кошки у нас сегодня еще. Международный день актера, всех актеров во всем мире, конечно, поздравляем. День музыкальной йоги. Я не знаю, как это, петь вниз головой или что, я не знаю. Еще сегодня день привлечения удачи. А вот это интересно, а вот это надо. Ну, скажите мне, пожалуйста, друзья, кто знает, я правда, как привлекать удачу? Чем нужно помахать? И куда вот этим самым, чем помахать, не знаю, в окно или как лучше сделать, чтобы кто-то видел это? Ладно, все, 8 часов 37 минут. Московское время, это летняя смена на Ретро FM.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Тополевой до Сибирского тракта, на улице Тецовской от Челюскина до Копылова и на проспекте Победы от остановки строительной фирмы «Тектоник» до Академика Губкина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Акцидействует до 30 августа 2016 года.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября «БКЗ имени Сайдашева». 6 сентября «ЦУМ». Вход свободный. 6+.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
15: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
16: Реклама нефета, ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
17: Вечеринка.
18: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
19: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
19: Каждый день
18: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Тут, кстати говоря, ученые выяснили, что, ну, например, если так случилось, что была бессонная ночь или, может быть, мало сна было, можно с помощью тренировки или дневного сна все сильно поправить, в том числе и когнитивные способности умственные. Проверили это и экспериментами, и да, действительно, небольшая зарядка, она помогает как-то себя привести в норму. Но, друзья, лучше, вот честно, прихожу к выводу, что никакие тренировки, никакие, знаете, вот эти вот упражнения и прочие дневные сны, ну, при всей их полезности, может быть, в некоторых ситуациях в необходимых, не заменят нормального, качественного ночного сна. Мне мои 7 или сколько там, 8 часов или 12, сколько там, подайте, пожалуйста. 8 часов и 49 минут московское время. Мы с вами живем в новом дне, в среде, в 26-м, извините, августе. А меня зовут Юрий Гурьянов, это «Летняя смена». Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Да вы заработали.
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
22: 11+.

0: внедрять ли новую функцию. Выросло число погибших и пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Как сообщили на предприятии, по последним данным, погибли 7 человек и ранены 152, из которых 36 госпитализированы. Ранее сообщалось о 3 погибших, 2 гражданах Китая и 1 россиянине. Уточняется, что неизвестной остается судьба еще 9 граждан Китая, работавших на строительстве. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 426 украинских беспилотников над российскими регионами. Как уточнили в Минобороны, дроны ВСУ были нейтрализованы, в частности, над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областями, над территорией Московского региона, Краснодарского края и Республикой Крым. Человечество с высокой долей вероятности освоит Луну, а в перспективе доберется и до Марса. Такое мнение высказал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Напомню, что российская лунная программа предусматривает будущий запуск станции «Луна-26» уже в 2028 году. Параллельно реализуется проект лунной станции с участием Китая и еще более 10 стран. На Луне планируют отработать технологии жизнеобеспечения, которые затем пригодятся для освоения Марса. Ну и последнее. В Ленинградской области фотоловушка зафиксировала танец медвежонка. Кадрами с великолепной пластикой хищника поделились в Нижнесвирском государственном заповеднике. Юный медведь показал настоящий мастер-класс по хореографии. Видео появилось в интернете, можно посмотреть. Переминаясь с лапы на лапу, он забавно крутил бедрами и плечами у ствола дерева. На самом же деле, напомню, дерево для медведя является важным социальным инструментом. Когда косолапый трется о кору, он оставляет свой уникальный запах. Это химическая визитная карточка, помогает другим обитателям леса понять, кто именно здесь проходил, какого он пола, возраста и размера. Ну что, Юра, посмотрел видео? Нет?
1: Я на пути к этому, но я уже, знаешь, после твоего описания. Вот не понимаю только единственное, что зачем обязательно искать какие-то причины, вот что они там, запах оставляют, информацию о себе. А может, у Мишки просто спина зачесалась? Еще не может такого быть? Он подошел, почесал.
0: Но тогда у ученых не было бы работы, понимаешь?
1: А, это вариант, да. Или вообще, не знаю, он просто думает, что там земная ось, например, проходит, а он от нее спиной, вот как в той песне.
0: Отличную песню вспомнили, которая, конечно же, звучит в эфире Ретро-ФМ. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98.52. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Я вам сейчас расскажу про гороскоп. Ну, просили спеть, как могу. Дмитрий Маликов, спой мне. Ладно, ладно. Говорить это лучше, это удобнее, это сподручнее. Сейчас все расскажу.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 26 августа, среда сегодня. В общении и делах возможны неожиданные повороты. Тем не менее, день хорош для приведения дел в порядок и построения планов. Овны, вам хорошо дадутся интеллектуальные задачи и коллективные проекты, которые требуют свежего взгляда. Тельцы, сегодня появится возможность уладить небольшое расхождение во взглядах с начальством, если поставить конкретные цели и расписать их на задачи. Близнецы, не стоит пытаться продвинуть свое мнение любой ценой. Лучше оставить пространство для разных мнений. Раки, ваш оптимистичный и легкий настрой может не оправдаться. Подойдите к задачам дня серьезнее. Львы, вечерние часы помогут провести благоприятные изменения в отношениях. Девы, день потребует гибкости и умения принимать реальность без борьбы за контроль. Весы, события этого дня позволят взглянуть на ситуацию под другим углом. Ищите плюсы и становитесь сильнее. Скорпионы, вам лучше избегать споров на личные темы и попыток переделать близких под свои ожидания. Стрельцы, лаконичность и умение выделить главное сегодня важнее широты охвата. Козероги, день будет удачен для запланированных покупок, если вам удастся не выходить за бюджет. Водолеи, от ваших решений и действий сегодня будет зависеть больше, чем вы думаете. Рыбы, постарайтесь провести день в покое и гармонии и уделить время тому, что приносит радость и умиротворение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это я так с картой банковской разговариваю. Пожалуйста, будь со мной рядом. И все, что там внутри тебя есть, ну, в смысле, на счетах, тоже пусть остается как можно более сохранным. Браво! И Жанна Агузарова, будь со мной. Но если серьезно, мы же с вами люди, которые больше всего на свете. Что любят? Правильно. Музыку. Что там деньги эти непонятные? Зачем? Деньги заработаем всегда, правильно? Что, ну, в конце-то концов. Главное, чтобы вот чувствовать себя хорошо в моменте. Вот сейчас, например, этим утром. Из ближайшего, пожалуйста, будем наслаждаться творчеством Владимира Кузьмина. Скоро Sugar Babes появится и много чего еще. Прямо здесь, в летней смене на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Retro-FM. С новым летним утром. Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.

0: Уорхаус строит, строит для чемпионов. Уорхаус строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
1: Для зрителей старше 16 лет.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца. Вечеринка
8: ретро-ФМ. В 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Немного, в том числе гитарного драйва от Владимира Кузьмина нам не помешает. Песня «Еще вчера» в летней смене на Ретро FM. Интересная все-таки штука время, друзья. Ну вот течение времени в том числе, да. Можно с разных сторон на него посмотреть. Вот мы, например, думаем, что мы живем сегодня, правильно? Но нет. Ну, в то же время, имеется в виду, мы как-то умудряемся находиться между вчера и завтра. Как-то вот взяли и протиснулись между двумя днями и ищем тут тепла и уюта. И хорошо так, знаете, протиснулись между вторником и четвергом. Вроде ничего пока не жмет. А прямо сейчас Вадим Ривман, естественно, с актуальными к этой минуте новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Итак, больше 2 миллионов россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. А об этом сообщили в Минцифры. Дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва смогут жители 32 регионов. Заявление необходимо подать через госуслуги до 14 сентября. Само голосование, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. В Москве, кстати, действует отдельная система на mos.ru, поэтому москвичам предварительно подавать заявление не нужно. Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play в ближайшее время ждать не стоит. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом для разговоров стало возвращение приложений Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после чего компания подала апелляцию и приложение восстановили. По мнению Клименко, это скорее исключительный случай. На Ямале горит тундра, и дым окутывает один за другим населенные пункты полуострова. Задыхаются 7 районов округа. На земле стихии противостоят больше 1000 человек. В воздухе работают 9 вертолетов с водосливными устройствами. От едкого дыма особенно страдают астматики и аллергики, но и здоровым людям врачи советуют сейчас поменьше бывать на улице, не открывать окна в квартирах, пить больше жидкости. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей. Он сейчас действует до 1 сентября. Об этом сообщили в Минэнерго, подчеркнув, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что в ближайшее время объем поставок топлива на российский рынок вырастет. Сегодня важная дата в истории отечественной космонавтики. 80 лет отмечает корпорация «Энергия», крупнейшее ракетно-космическое предприятие России. 26 августа 1946 года в составе НИИ-88 появился отдел специального конструкторского бюро. Его руководителем назначили Сергея Королева. Позже бюро преобразовали, а в 1956-м оно стало самостоятельным предприятием. Свое название «Энергия» оно получило в середине 70-х. Именно там создали первый искусственный спутник Земли, корабли «Восток», на которых летал Гагарин, «Восход», «Союз» и «Прогресс», а также орбитальные станции «Салют», «Мир» и российский сегмент МКС. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98.52. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: И что называется, встретились два палиндрома. Что «Абба» во все стороны одинаково читается, если посмотреть на написание. Что название этой песни «СОС» тоже куда ни поверни, со всех сторон остается тем самым. Вот я, конечно, наблюдательный человек, сам себе удивляюсь. А, ну, кстати, вот еще один хороший пример, друзья. «Ретро-ФМ». Нет, здесь уже не про буквы, здесь уже совсем про другое. Здесь просто про качество, здесь просто про красоту музыкальную в том числе. С какой стороны не посмотри, ну, то есть, в смысле, с какой стороны не послушай. Красота же, правда? Ну, вот из ближайшего Михаил Муромов, «Bad Boys Blue», Джо Кокер. Этим утром рядом с нами, здесь, в «Летней смене».
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Тополевой до Журналистов, на Мамадышском тракте от Интернациональной до Натана Рахлина и на улице Тецовской от Челюскина до Копылова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Акции действуют до 31 августа 2026 года.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
11: Вечеринка. Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка «Ретро FM».

Джо Кокер, человек с уникальным звучанием и незабываемыми движениями на сцене. Ну, кто-то, может быть, скажет, хаотичными движениями, где-то, может быть, даже неуклюжими, но это не значит, что что-то не так. Дело в том, что бывают моменты, когда в хаосе рождается чего-нибудь такое необычное. Ну, не знаю, например, человек рождается. Хотя, не знаю, мне кажется, это еще никто не называл хаосом. Ну, вот то, после чего рождается человек. Возможно, я первый. Не знаю. Друзья, главное, что у нас...

0: скоро Андрей Миронов. Это летняя смена. В Москве уже 9 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

0: Московское время 10 часов. Доброе утро. Ну, почему я такой серьезный? Ну, чем ближе к новостям, тем все серьезнее становится. Вадим Ривман пришел, будет рассказывать.
1: Все правильно, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, с 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, который запрещает школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Котовска, Тамбовской области просят жителей в ближайшие два дня без острой необходимости не выходить из домов из-за опасности отравления угарным газом. Об этом сообщил глава города Алексей Плохой.

0: В Роспотребнадзоре также напомнили, что вакцинация от гриппа особенно важна для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Россельхознадзор попросил глав 7 регионов подключиться к борьбе с борщевиком. Речь идет об Ивановской, Кировской, Ленинградской, Рязанской, Смоленской областях, Пермском крае и Коми. Борщевик в этих регионах выявляют ежегодно. Напомню, с 1 марта в России землевладельцы в целях охраны земель должны противодействовать распространению опасных видов инвазивных растений, в числе которых и борщевик Сосновского. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в одном из сетевых продуктовых магазинов Москвы. Местный житель, оплачивая купленные товары на кассе самообслуживания, случайно выбрал вариант «оплата улыбкой». Он подразумевает использование системы распознавания лица, которая дает команду на списание денег с карты. К удивлению покупателя, оплата прошла, хотя сам он не подключал к своей карте опцию использования биометрических данных. Позже ему позвонил брат-близнец, живущий в Рязани, и рассказал, что с его карты списались деньги. У него как раз необходимая опция была подключена, так что брат из Рязани, сам того не желая, оплатил покупку. Ну что, Юра, один брат рад, а второй, наверное, не очень.
1: Оплатил по-братски. Знаешь, опасный инструмент, это улыбка, конечно. Хотя, с другой стороны, может быть, надо больше улыбаться ходить? Может быть, есть люди похожие, да? Хотя нет, лучше таких не надо. Да. Чтобы, знаешь, вот за тебя-то кто-нибудь... Не, не делайте так, нельзя.
0: Не делайте, пока все не очень совершенно.
1: Тратьте только свои деньги.
0: В нашем мире, да. Ну, а я о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: жестоко. Опять, что ли, пою? Да ладно. Гости из будущего. Знаменитый фильм, знаменитая мелодия. Поголосили у нас тут, погостили пару минут. А мы только рады. Ну что, заглянем в будущее? Как вы? Только давайте осторожнее, ладно? Будем заглядывать, чтобы ничего там преждевременно не сломать, не поцарапать, не разбить. Ну, буквально одним глазком. Давайте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня, 26 августа, в среду. В общении и делах возможны неожиданные повороты. Тем не менее, день хорош для приведения дел в порядок и построения планов. Овны, вам хорошо дадутся интеллектуальные задачи и коллективные проекты, которые требуют свежего взгляда. Тельцы, сегодня появится возможность уладить небольшое расхождение во взглядах с начальством. Если поставить конкретные цели и расписать их на задачи, то все получится. Близнецы, не стоит пытаться продвинуть свое мнение любой ценой. Лучше оставить пространство для разных мнений. Раки, ваш оптимистичный и легкий настрой может не оправдаться. Подойдите к задачам дня серьезнее. Львы, вечерние часы помогут внести благоприятные изменения в отношения. Девы, день потребует гибкости и умения принимать реальность без борьбы за контроль. Весы, события этого дня позволят взглянуть на ситуацию под другим углом. Ищите плюсы и становитесь сильнее. Скорпионы, вам лучше избегать споров на личные темы и попыток переделать близких под свои ожидания. Стрельцы, лаконичность и умение выделить главное сегодня важнее широты охвата. Козероги, день будет удачен для запланированных покупок, если вам удастся не выходить за бюджет. Водолеи, от ваших решений и действий сегодня будет зависеть больше, чем вы думаете. Ну и рыбы, постарайтесь провести день в покое и гармонии и уделить время тому, что приносит радость и умиротворение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Сара Перкетиамо от Рики и Повери. В свое время наделала много шуму, в том числе в 81 году на фестивале знаменитом Сан-Ремо. Там еще произошла одна не очень приятная история. Группу покинула ровно в тот момент, прямо перед выступлением, одна из четырех к тому моменту участниц, Марина Акиенна. Но они справились, у них получилось. И мы с вами, правильно? У нас же тоже все получается. Здесь, на Ретро-ФМ, в том числе и благодаря такой красивой музыке, лучшей в мире музыке, из ближайшего группы «Мираж», «Антик» и много чего еще прозвучит в летней смене. В Москве уже 10 часов и 19 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброго утра.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
16: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
17: Реклама «Нефеда» ООО «Каргоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш».
18: Вечеринка Ретро FM.
19: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
20: в неповторимом миксе. Каждый день
19: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

0: Группа «Антик» в летней смене на Retro FM. «I would die for you» сильно мотивирующая. В общем, в любом случае, при всех раскладах, ровно то, что нам нужно в начале нового дня.
1: Retro FM «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Retro FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч рублей. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей, пишет «Российская газета». В Татарстане состоялась первая в России пилотная сделка по выпуску партнерских облигаций. Эксперимент по партнерскому финансированию с сентября 2023 года реализуется в четырех регионах – Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Его суть заключается в распределении доходов и рисков между клиентами и инвесторами без взимания процентного дохода с переданных средств, пишет «Татцентр». В авиастроительном районе Казани запустили бесплатную аудиоэкскурсию по историческому соцгороду. Маршрут позволяет самостоятельно познакомиться с историей района, увидеть архивные фотографии и узнать о судьбах его жителей. Послушать аудиогид можно бесплатно со своего телефона, сообщает портал мэрии Казани. На набережной озера Кабан в Казани 29 и 30 августа состоится фестиваль татарской культуры «Пищам-базаре». Для гостей будет насыщенная программа, дизайн-маркет уникальных товаров, иммерсивные спектакли и кинопоказы. Организаторы фестиваля – Всемирный форум татарской молодежи и Всемирный конгресс татар, пишет «Московский комсомолец». И в завершение курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Retro FM.

0: Так, прощай все ненужное и здравствуй все самое классное. Правильно? Все самое классное, удобное и необходимое. Ну, вот, например, такое, как новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу, потоки, интернет. Их там, кстати, очень и очень много музыкальных. И вы знаете, я, кажется, забыл сказать главное. Главное, как оно называется. Это наше новое приложение. Исправляюсь. Называется оно Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Можно слушать нас, где бы вы ни находились. Вот вообще в любом месте. Вот, да, даже в том, о котором вы сейчас подумали.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта, на улице Чернышевского от Бурхана Шахиди до Профсоюзной и на улице Комиссара Габишева от Сафиуллина до Рихарда Зорге. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом! Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Прописные истины, хотя в данном случае пропетые истины. И как пропетые группой Beatles легендарной, ну, про то, что настоящую любовь не купишь ни за какие деньги. Can buy me love. Ну, нет таких магазинов на земле, где любовь настоящую продают, получается. Видимо, только не настоящую. Не то, чтобы я искал. Это люди говорят, люди. Все, а я им верю. Тимур Соколов пришел для того, чтобы говорить и ставить музыку, конечно, здесь в эфире Ретро-ФМ. В Москве уже 10 часов и 49 минут. Летняя смена обязательно вернется завтра в 7 утра по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
8: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «ОПТ».
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
22: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 11 часов утра в российской столице. Далее с нами Джо Дассен, Иванушки Интернешнл и Сандра. Но прежде новости. Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ. Правительство подписало постановление. Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Кроме того, в отношении попавших под господдержку юридических лиц будут приостановлены налоговые проверки и проверки правильности исчислений и уплаты страховых взносов. И еще правительство намерено продлить запрет на экспорт дистоплива для производителей, который действует до 1 сентября. Как сообщили в Минэнерго, приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности, особенно сельхозпроизводителей, в период уборочной кампании. В целом, министерство оценивает ситуацию с дизельным топливом на рынке как стабильную. В трех районах Сахалина ввели режим ЧС из-за последствий циклона, пик которого пришелся на понедельник. Об этом сообщили в региональном МЧС. Людям, чье имущество пострадало от подтопления, компенсации выплатят до конца недели. Такое поручение власти региона дали на заседании штаба по ликвидации последствий непогоды. Ну а новый циклон, по прогнозам синоптиков, придет на остров уже завтра. В Минпросвещение пообещали не усложнять ЕГЭ, о том, что задание единого госэкзамена в ближайшее время не претерпит серьезных изменений, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. А усложнить его ранее предлагал помощник президента, бывший глава Миноборнауки Андрей Фурс.

0: А ведь у нас с вами тоже рандеву, только не ночное, а дневное, что не менее прекрасно, я считаю, друзья, ведь во многом от того, как и с кем проведешь день, зависит и то, как пройдет твой вечер или даже ночь. С каким настроением, я имею в виду. Так что и мне, и вам повезло. Компания у нас собралась отличная. И самое главное, музыка впереди великолепная. Роксет, Леон Рос, Рики Повери уже скоро. Тимур Соколов у микрофона. До 15 дня буду говорить вам привет и желать классного дня.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежный и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: однажды я тоже себе сказал, все, больше никогда не буду есть мучное и сладкое. Как только я это сказал, мне сразу же захотелось мучного и сладкого еще сильнее. Ну и что вы думаете, я, конечно же, съел штук 6 орешков со сгущенкой. Как сейчас помню, было вкусно. Но после этого случая я больше никогда не говорю никогда. See you never. Лиан Росс на Ретро FM. Далее Наталья Имбрулия, группа Кино. Чуть раньше Чили.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Нариманова до Лево-Булачной, на улице Пушкина от Щапова до Право-Булачной и на улице Московской от Рустама Яхина до Фатыха Карима. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: От 30 августа 2026 года.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub.

0: почитал тут про эту певицу. Оказывается, в детстве она мечтала работать в школе и преподавать музыку. Ну и можно сказать, что мечта почти сбылась. Музыка стала не только ее профессией, но и смыслом жизни. Наталья Имбруглия на Ретро FM. Продолжаем мечтать и работать. Потому что если не работать над мечтой, то она так и останется лишь мечтой. А нужно, знаете, так усердно трудиться и идти к ней, чтобы ничто не смогло остановить вас, как в песне «Nothing's Gonna Stop Me Now» от Саманты Фокс. Мы услышим ее уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
14: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Ретро-ФМ.

0: Полдень в российской столице. Maroon 5 и Кристина Агилера, Пэтти Райан и группа «Цветы» впереди.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Больше 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Больше всего заявлений поступило из Московской области – около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашия. Дистанционно проголосовать смогут жители 32 регионов, пишут ведомости. Татарстан вошел в число субъектов с органическим спросом. Это означает, что рынок республики самодостаточен. Доходы населения позволяют активно покупать жилье, а девелоперские проекты здесь приносят прибыль выше среднерыночной. По прогнозам, к 2036 году для достижения целевых показателей обеспеченности жильем региону нужно построить 24 миллиона квадратных метров, пишет «Московский комсомолец». 1 сентября Казанский метрополитен начнет работать по осеннему графику. Утром и вечером на линию будут выходить 11 электропоездов. Также интервал движения между поездами сократится до 5 минут 8 секунд. Это позволит быстрее справляться с растущим пассажиропотоком, сообщает портал мэрии Казани. 29 августа в Казани на Голубых озерах состоится экологический субботник. Организаторы приглашают горожан принять участие в очистке уникальной природной зоны, а также узнать больше об ее экологической ценности и биоразнообразии. Субботник пройдет с 10 до 13.30. Требуется предварительная регистрация, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются

0: Вояж.
1: Легендарный. Другого слова не подобрать. Хит «Вояж-вояж» от Desireless на RetroFM. Не знаю, как вам, а мне под эту песню хочется паковать чемоданы, лететь к морю, туда, где солнце, тепло, вечное лето и, конечно же, красивые девчонки. Кстати, о девчонках. FR David. Через пару минут с не менее классной работой Girl в качестве музыкального привета лично от меня для вас, дорогие девушки, с пожеланием отличного дня и нескучного вечера. Ну, это если заглядывать немножко вперед.
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
3: Ну, а сейчас можно уже?
4: Нет, пока.
3: Маленькую шутёшечку.
4: Да подожди ты.
3: Про собак хоть сказать.
4: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
3: Ну, а когда он будет-то?
2: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
3: Точно разрешишь пошутить?
4: Обещаю.
2: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
3: Паста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20. Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Так, сегодня у нас что? Сегодня у нас среда, а в эту субботу рекомендую вам запастись не только желато, но и шоколадо и всякими другими вкусностями и наслаждаться новым выпуском программы «Ю», речь в котором пойдет о таинственной, загадочной, прекрасной, сексуальной Милен Фармер. В 13:00 в субботу, 29 августа. Не пропустите. Будет, как всегда, интересно.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падаю.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале «Ю». «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала «Ю» и пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: In the heat of the night, Сандра на Retro-FM с хитом, который актуален не только ночью, но и днем вполне себе. Звучит шикарно, делая наши трудовые будни яркими, как диско-шар над танцполом. Вот такая вот ассоциация. Нерей Матей, группа «Земляне» продолжит делать из этой среды маленькую пятницу. Меня зовут Тимур Соколов, я желаю вам классного дня.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
20: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
21: Retro-FM 70-е.
20: Retro-FM 80-е.
21: Retro-FM 90-е.
20: Retro-FM Sanremo. И вечеринка Retro-FM.
21: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
20: 12+.

0: 13 ровно в российской столице. Далее на Retro FM Dire Straits, А-студио и Modern Talking. Ну а начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев в студии. Дима, привет.
1: Здравствуйте, Мур. Приветствую, друзья. Россиянам напомнили о сентябрьских нововведениях. Они затронут самые разные категории граждан. В частности, с начала осени поменяется порядок приема на работу матерей с детьми до 3 лет. Работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Ранее запрет касался только женщин с ребенком до 1,5 лет. Осенью расширится и круг получателей медсправок. Теперь документы будут доступны всем близким родственникам пациента. Федеральные льготники могут выбрать, как получать набор социальных услуг – в натуральном виде или деньгами. Такое право появится с 1 октября. А выбранный вариант начнет действовать с января следующего года. Как сообщили в социальном фонде, в состав набора входят лекарства, медизделия, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Центр Сберком передаст за рубеж более 75 тысяч бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки образованы в частности в Абхазии, Азербайджане, Южной Осетии. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее сообщалось, что участки откроют в 152 странах. Численность избирателей за пределами страны составляет около 2 миллионов человек. Ну и напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Под Анапой горит заповедник с редкими животными. Введен режим ЧС, как сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. К тушению привлекли авиатехнику. Отмечается в заповеднике Утриш, который располагается на полуострове Абрау. Между Анапой и Новороссийском находится единственный в России участок средиземноморских ландшафтов с реликтовыми лесами и пицунской сосной. Около 60 видов растений там занесены в Красную книгу. В заповеднике обитают редкие животные. Ну а в Казахстане самокатчикам запретили ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Об этом сообщила Генпрокуратура Республики на своем сайте. В ведомстве отметили, что движение должно осуществляться только по велосипедной дорожке или велополосе, а при их отсутствии по правому краю проезжей части либо по обочине. При этом по проезжей части можно ездить только лицам старше 18 лет. И о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Пока все. А далее на Ретро FM Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: чтобы по дороге домой вам не было скучно, установите себе новое приложение Retro FM Radio Hub, которое работает бесплатно и без регистрации. И самое главное, скачанные подкасты можно слушать даже без интернета. Никаких лишних кнопок, быстрое, удобное, в общем, одни только плюсы. Так что скачивайте приложение Retro FM Radio Hub и наслаждайтесь. Я себе уже скачал и вам настоятельно рекомендую. Не скучно нам будет и в ближайшие 10 минут, потому как здесь появятся веселые ребята, также Роксет, а в такой компании, сами понимаете, друзья, даже если захочется погрустить, не получится.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в тренде.
15: Тренди.рф.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

mondo so they can more. Suis mes pas, suis mes pas.

0: разгар рабочего дня ночной певец Константин Никольский допел свою песню на Ретро-ФМ и добавил еще больше всяких мыслей в голову, философских, как жить, как быть, почему лето закончилось так быстро, почему кофе не бодрит после третьей кружки. В общем, есть о чем подумать. Ну и главное, о чем вам нужно задуматься, друзья, в эту минуту, так это о том, кому вы сегодня будете передавать привет и кого будете поздравлять в программе «Фильчита», которая уже не за горами, так что... Давайте, готовьтесь. В 2 часа дня по традиции стартуем. Я, Тимур Соколов, с удовольствием все ваши сообщения озвучу.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Рафаэла Карраро рассказала нам свою историю, кстати, реальную, о беззаботном отдыхе в аргентинском городе Санта-Фе, где местный парень по имени Педро вызвался быть гидом для певицы. Ну а чем окончилась эта история, каждый пусть задумывает сам, как говорится. В мир своей испорченности. Star Song 45 продолжит эфир от RFM, но прежде послушаем Александра Розенбаума через пару минут. Ну и не забываем, что ровно в 2 часа дня стартует Фильчта.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД Неофферта».
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 14 часов начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Всех настроенных на волну любимой музыки горячо приветствую. Это Феличита на Ретро-ФМ Казань. 26 августа, друзья. Среда, последняя среда лета. Значит, официально разрешено грустить ровно 5 минут, а потом только радоваться, танцевать и подпевать хитам Ретро-ФМ. Мы тут собрали для вас самые солнечные песни, будем продлевать лето музыкой. Меня зовут Нелли Рахманова, жду ваши приветы и поздравления. Находите нас в социальных сетях Ретро-ФМ Казань. Набираете Ретро-ФМ Казань, выскакивают все возможные наши сети, туда и пишите. А еще у нас есть бот, который называется «Выбери радио», находите его и присылайте свои сообщения туда же. И добро пожаловать в наше уютное музыкальное пространство. Игорь Иванов в самом начале Феличита на Ретро-ФМ Казань.

Игорь Иванов с песней о любви по имени Алена в счастливом часе на Ретро-ФМ Казань. Среда и лето будто шепчет, не торопи время, пусть день пройдет спокойно с приятными мыслями и любимыми песнями из прошлого, которые так здорово слушать именно сейчас. Оставайтесь с нами, будем согревать вас музыкой. Пишите нам в наши социальные сети и бот «Выбери радио». Присылайте свои приветы. Передам каждому близкому другу, коллеге. Пусть сегодня прозвучит то самое доброе слово, которое кому-то очень нужно и важно услышать. И именно от вас и прямо сейчас. Александр передает привет любимой девушке Инне, желает доброго дня и хорошего настроения, добавляет, что очень любит и скучает. Айгуль Кадырову с днем рождения поздравляют друзья и коллеги, желают, чтобы каждый день приносил радость, а все цели достигались без лишнего стресса. Пусть все будет супер! Привет, Ретро-ФМ! Желаю всем самой классной среды за все лето. Пусть она запомнится счастливыми моментами. Замечательное сообщение от Лизы. Среда – это середина недели. То есть середина недели уже позади. Все еще лето, температура со знаком плюс. Самое время замедлить время и поймать момент. Меня зовут Нелли Рахманова. Пусть день будет легким, а настроение солнечным. А мы добавим к этому немного магии проверенных хитов. Рики Мартин и Лайонел Ричи на Ретро-ФМ Казань.

0: Зажигательные танцы от Рикки Мартина в продолжении Феличита на Ретро-ФМ Казань. Территории, дарящей порцию летнего позитива. Среда – день, когда особенно хочется верить, что все будет хорошо. Пусть сегодня с вами случится что-то приятное. Случайная улыбка, хорошая новость или просто песня, от которой становится теплее. Пишите нам в бот, выбери радио, а также можно написать в любые социальные сети Ретро-ФМ Казань. Меня зовут Неля Рахманова, и я читаю каждое ваше сообщение. Привет из города Чистополя. Даше и Эльмире привет. Скоро увидимся, девчонки, сообщает это Гузель. Привет, Ретро. Спасибо за музыку, настроение и все это с восклицательными знаками. Это просто здорово. Это передает ваше настроение. Передаю привет также девочкам с Московского. Это продолжение того самого сообщения и подпись Рима. Спасибо большое, Рима, за такое эмоциональное оптимистичное сообщение. Милана передает привет своей маме, которая сейчас на кухне, желает ей отличного дня и вкусного чая. Где бы вы ни были, друзья, за рулем, на даче, за рабочим столом или на кухне, легкой вам среды и такого же настроения. Сандра и группа «Круг» на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Быть счастливым просто.

0: 14:24 на часах в студии. Вы на волне Ретро-ФМ Казани. Прямо сейчас в эфире Феричита. Сегодня последняя среда лета. И это не повод грустить, а отличный повод устроить себе маленький праздник. Пусть день будет ярким, настроение отличным, а музыка такой, чтобы хотелось подпевать. Присылайте приветы в Феличита, пусть сегодня прозвучат самые теплые слова. Включайтесь в нашу волну, заряжаемся летним настроением вместе.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 18 градусов тепла. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама. С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
6: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Группа «Отто Ван» в разгаре Феличита на Ретро-ФМ «Казань». Пишите нам в наши социальные сети и в бот «Выбери радио». Все сообщения, все ваши послания будут с радостью озвучены в прямом эфире. Привет ведущим Феличиты! В среду так важно не потерять настроение, а у вас это отлично получается. Спасибо, что держите нас на волне позитива. Сообщение от Бориса. Спасибо вам за слова, которые тронули до глубины души. Среда и музыка. Иногда этого достаточно, чтобы день сложился иначе. Сейчас хиты, которые умеют говорить без лишних слов. Абба и Алена Свиридова прямо сейчас на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Воодушевляющая и жизнеутверждающая Абба в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ Казань. Итак, сегодня 26 августа, друзья. Среда. Официально разрешено хотеть выходных и релакса, но при этом все еще оставаться энергичным и продуктивным. Или не быть. Главное, чтобы настроение было хорошим. Пишите свои сообщения. Меня зовут Нелли Рахманова. Обязательно доведу до адресатов все, что напишете. Марии, привет из Челнов от Надежды. Пусть день удастся и настроение будет на высоте. Зарему Суняеву с днем рождения. Пусть жизнь тебе дарит столько же света и тепла, сколько ты даришь окружающим. Сияй, твори и будь счастлива, пишет Гульфия. Любимой Казани большой привет, а Ретро-ФМ спасибо за музыку и настроение. Удачи всем и счастья желает Марат. Спасибо, друзья, это Филичита. Там, где любимые ретро-хиты и атмосфера, в которой хочется просто радоваться дню. Оставайтесь с нами, будет тепло и по-хорошему ностальгично. Совсем скоро Джимми Сомервиль на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: ГУМ, ГУМ, ГУМ. Только ГУМ.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: От 30 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Джимми Сомервиль в продолжении Феличита на Ретро-ФМ Казань, которая, как известно, территория счастья, энергии света, удивительной атмосферы, создаваемой музыкой и вашими замечательными приветами и поздравлениями. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях, пишите в бот «Выбери радио», и ваш привет или поздравление обязательно прозвучит в прямом эфире, и это происходит прямо сейчас. Айсылу Нигматовну с днем рождения поздравляют коллеги, желают профессиональных достижений, вдохновения, гармонии во всем. Спасибо за ваш труд и участие в наших общих делах, говорят они. Надеемся, что любимое радио подарит песню для настроения. Подарим и с большим удовольствием сделаем это. Лубега на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: girlfriend everywhere.
1: Замечательный хит «Лубега» в финале Филичта на Ретро FM «Казань», который в эту среду получился невероятно уютным и атмосферным. Спасибо, что были с нами, отправляли привет и делились настроением. Желаю вам позитивного дня и только хороших новостей. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «ПД» не оферта.
13: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
16: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: столице 15.00. Белинда Карлайла, гости из будущего, в самом ближайшем будущем появятся на Ретро-ФМ. А с новостями этой среды нас продолжает знакомить Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Развитие льготной ипотеки в России будет продолжено. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотека остается главным условием строительства жилья. В ближайшее время в Думу внесут законопроект о предоставлении рассрочки уплаты цены договора участия в долевом строительстве после ввода объекта в эксплуатацию. Также власти обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под индивидуальные дома, но при условии их строительства за 3 года. В Минпросвещение подробно рассказали о запрете телефонов на уроках в школах. Там напомнили, мера начала действовать еще с сентября 2024 года. Новый приказ лишь закрепляет требования. Как уточнил глава ведомства Сергей Кравцов, исключениями названы экстренные случаи или угроза жизни и здоровью. Использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует сама. Wildberries запустил собственный мессенджер. Он позволяет отправлять фотографии, видео и файлы, записывать голосовые сообщения и совершать аудио- и видеозвонки. Пользователям также доступны эмодзи-статусы, создание группы каналов. В описании приложения отмечается, что пользоваться мессенджером можно будет в том числе при ограничениях интернета. Большинство родителей готовы тратить на букеты к 1 сентября до 3000 рублей. Это показал очередной опрос, его публикует РИА Новости. Чуть более 30% респондентов хотят уложиться в 1000, а 1% согласны потратить до 10 тысяч рублей. Ну а ранее депутаты призвали ФАС проследить за стоимостью букетов перед праздниками. Парламентарии отмечают, рост цен на 10-15% допустим, но повышение в 2,5 или 3 раза требует госрегулирования. Тем временем туроператоры продолжают составлять рейтинг самых дорогих путевок уходящего лета и в целом с начала года. Так, семейная пара отдохнула в Пекине за 23 миллиона рублей. Россияне на протяжении 2,5 недель жили в премиальных отелях китайской столицы, а также провели несколько дней на вилле на берегу живописного озера Инци. Второе место – 4-недельный отдых 2 семей на Мальдивах. Аренда резиденции с 6 спальнями с полным пансионом частного гидросамолета составила 17 миллионов. Третье место – 2-недельный отдых 2 семей в Дубае в премиум-отеле за 13 миллионов рублей. И о валюте. Доллар в эту среду 84 рубля 46 копеек, евро 98,52. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как начали шутить этим летом в среде автовладельцев, бензина нет, не ожидается и далее, купи велосипед, накручивай педали. Александр Барыкин, Народ ФМ, напомнил нам о пользе физкультуры, здорового образа жизни и о том, что в отношениях должна присутствовать романтика. 15:21 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую и приглашаю послушать самые известные песни Брайана Адамса и Пати Райан, что прозвучат в нашем дальнейшем эфире буквально через пару минут.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
11: Ретро-ФМ.

0: как можно, танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь и про любовь.
2: Музыкальный привет из 80-го года, 1900. Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» на «Ретро-ФМ» с одной из самых известных своих песен об отдыхе на Черноморском побережье. Песня, которая стала визитной карточкой коллектива, хотя сами музыканты сначала сильно сомневались в ее успехе. А история успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, теперь каждую субботу с 13 до 14 рассказывает на «Ретро-ФМ» Юрий Гурьянов. Вспоминаем, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Слушаем всем известные песни и малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на «Ретро-ФМ» с часу до двух дня. Не пропустите!
3: Реклама.
4: Гум, гум, гум. Только гум.
5: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
6: От 30 до 30 августа 2026 года.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
15: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сколько бы нам ни было лет, а конец августа до сих пор ощущается многими из нас как последние дни перед началом нового учебного года. Эти фантомные чувства и мысли о том, что скоро в школу, лично меня тоже не отпускают до сих пор. Кстати, друзья, не забудьте хорошо подготовить своих любимых детишек к 1 сентября. Времени остается не так уж и много. 15.50, время московское, время, отведенное до конца этого музыкального часа, займут один из лучших хитов Сиси Кетчи, песни из Ивана Васильевича, меняющего профессию. Не торопитесь менять радиоволну, друзья, у нас на Ретро-ФМ впереди много чего интересного. Меня зовут Олег Орлов, доброго дня.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Да ш**, вы заработали.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Да и пришло, да и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: Столица 16.00. Арабеска. Мы Сергею Беликову будем подпевать в начале нового часа здесь, на Ретро ФМ. Но сначала послушаем последние новости. Расскажет их нам Игорь Акулов. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. На Кубани ввели режим ЧС в заповеднике Утриши за пожаром. Площадь, пройденная огнем, достигла 70 гектаров, сообщил губернатор. К тушению готовится самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8, которые начнут сброс воды на очаги возгорания в труднодоступной местности, как только позволят погодные условия. К утру в заповеднике развернут оперативный штаб, а локальные очаги занимают 15 гектаров. Накануне глава Анапы сообщил, что пожар начался из-за падения беспилотного летательного аппарата. Минпросвещение расширит проект по введению оценок за поведение в школах. В 10 школах каждого региона проект будет расширен после апробации. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С 1 сентября вводится трехуровневая система оценивания: образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Оценки будут выставляться с учетом правил поведения, установленных в каждой школе. Пилотный проект позволит отработать механизм оценивания и затем масштабировать его на все школы страны. Минцифры рассказали, что журналистов необходимо обучать работе с искусственным интеллектом и перепроверять полученную с его помощью информацию. Было отмечено, что искусственный интеллект создает новые возможности и риски, поэтому задача журналистов – использовать его на пользу работе, снижая угрозы. Применение ей может помочь эффективнее конкурировать за внимание аудитории. Также ранее председатель Союза журналистов России сообщил о создании нового кодекса этики с нормами работы с искусственным интеллектом. В Роскачестве рассказали о правилах перевозки еды в путешествии. Для продуктов животного происхождения и деликатесов оптимальная температура составляет от 2 до 4 градусов тепла. Поддерживать ее помогают термосутки с аккумуляторами холода, которые увеличивают срок охлаждения до 6 часов. Твердые и копченые сыры более устойчивы к перепадам температур, а мягкие нужно перевозить в герметичных контейнерах. Мед, варенье и оливковое масло хорошо переносят дорогу при герметичности, но чувствительны к перепадам температуры и нагреву. Если поездка длится более 5 часов без охлаждения, от скоропортящихся товаров лучше отказаться. И компания Ubisoft выпустит ремейк культовой компьютерной игры «Герои меча и магии 3». Новая версия перенесет действие из 2D в 3D. В игре появится мультиплеер на 8 человек, динамическое освещение и свежая озвучка, а также будут поддерживаться моды оригинальной игры. Точная дата выхода не названа, но игру уже можно добавить в список желаемого в Steam. Оригинальная игра, напомню, вышла в 1999 году и стала культовой в России под названием «Герои меча и магии 3. Возрождение Рафии». И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля и 46 копеек. Евро 98 рублей и 52 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят опытные путешественники, хорошо знакомые с жизненными реалиями Юго-Восточной Азии и Таиланда, в частности, к столице которой Бангкок у нас невольно отсылает эта песня, мужчинам в тех краях нужно быть особенно осторожными. В наше время не все, что накрашено, женщина. Берех этой песни из мюзикла «Шахматы» звучит на Ретро-ФМ 16.20 по московскому времени. Далее у нас группа «Русские размеры», Бонни Тайлер. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую, желаю хорошего дня и успешных дел.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
14: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
15: Где участок выбрать?
16: Какой фундамент?
15: Какой кирпич?
16: Сколько это вообще стоит?
17: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
18: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб.

0: Если вам на работе постоянно говорят «выйти из зоны комфорта», скорее всего, ее хотят занять вместо вас. Не расслабляйтесь, друзья. Держитесь за свое место, и музыка Retro FM вам в помощь. Этот классный хит, в частности, знаменитый дуэт Пола Маккартни и Майкла Джексона, покоривший мировые хит-парады в начале 80-х. Это была, кстати, вторая по счету совместная работа музыкантов. Первая, если вы помните, это песня «The Girl Is Mine».
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, на улице Копылова от Дементьева до Кошевого и на улице Габдулы-Тукая от Сайдашева до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Гум-гум-гум. Только гум.
5: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
6: Действует до 31 августа 2026 года.
7: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
8: Максидом.
9: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: как показывает жизненный опыт, за ошибки молодости обиднее всего становится в старости. В том числе потому, что их уже невозможно повторить. По крайней мере, некоторые из них. В отличие от музыки нашей молодости, слушать которую можно всегда. Особенно если ваши радиоприемники всегда настроены на волну ретро-ФМ. 16:49. Время московское. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, приятного музыкального вечера. До конца этого часа мы еще послушаем. С вами Джо Дассена и Юрий Антонова.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Спа или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
20: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: В Москве 17.00, начало нового музыкального часа. Через пару минут Юра Шатунов и Modern Talking уже наготове, друзья.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч рублей. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей, пишет «Российская газета». В Татарстане состоялась первая в России пилотная сделка по выпуску партнерских облигаций. Эксперимент по партнерскому финансированию с сентября 2023 года реализуется в четырех регионах – Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Его суть заключается в распределении доходов и рисков между клиентами и инвесторами без взимания процентного дохода с переданных средств, пишет Татцентр. В авиастроительном районе Казани запустили бесплатную аудиоэкскурсию по историческому соцгороду. Маршрут позволяет самостоятельно познакомиться с историей района, увидеть архивные фотографии и узнать о судьбах его жителей. Послушать аудиогид можно бесплатно со своего телефона, сообщает портал мэрии Казани. На набережной озера Кабан в Казани 29 и 30 августа состоится фестиваль татарской культуры «Пищам-базаре». Для гостей будет насыщенная программа, дизайн-маркет уникальных товаров, иммерсивные спектакли и кинопоказы. Организаторы фестиваля – Всемирный форум татарской молодежи и Всемирный конгресс татар, пишет «Московский комсомолец». И в завершение курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Как известно, здоровый сон не только продлевает жизнь, но еще и сокращает рабочий день. Не знаю, как вам, друзья, мне показалось, что сегодняшняя трудовая среда пролетает довольно-таки быстро. Между прочим, фактически-то мы уже прошли экватор этой трудовой недели, последней полноценной летней недели. 17:20, время московское. Группа «Форум» на Ретро-ФМ. Совсем скоро послушаем «Anna Flowers», мелодию из фильма «Джентльмены удачи» и Тину Тернер. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция «Спортивная-2». ООО «СЗ-станция «Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
11: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа – Казанский Кремль. 2 сентября – БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября – ЦУМ. Вход свободный. 6+.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Помните древнегреческий миф о царе Мидасе, который, кстати, упоминается в этой песне группы Amia Flowers? Он мог превращать в золото все, к чему прикасался. Однако же счастье это ему не принесло. И зря одна известная пословица гласит: «Не все то золото, что блестит». Представляю, как заблестят глаза поклонников творчества Ace of Base, Михаила Боярского и Арабесок, если я скажу, что их лучшие песни прозвучат на Retro FM через несколько минут. А я скажу, да, собственно, уже сказал. Я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, приятного вечера в столице 17.35.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, на улице Копылова от Дементьева до Кошевого и на улице Габдулы-Тукая от Сайдашева до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Акция действует до 30 августа 2026 года.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: многие из нас, оказавшись в непростой ситуации, осматриваясь по сторонам, как героиня этой песни, например, группа Ace of Base, ждут подсказки от судьбы, какого-нибудь знака. Некоторые предпочитают видеть его в виде уведомления от банка о начислении зарплаты на карту. А Retro FM всем своим радиослушателям дает знак, подсказку, как лучше слушать свою любимую радиостанцию. Скачивайте наше новое приложение Radio Hub. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков. Специально для вас, друзья, все это бесплатно и без регистрации.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Ашанимся. Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12+.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: В Москве 6 вечера. Ностальгическое начало нового музыкального часа нам обеспечат Эдди Хантингтон и веселые ребята.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: 105 миллиардов рублей федеральный бюджет. Федеральные льготники могут до 1 октября этого года изменить форму получения набора социальных услуг. Выбрать можно между натуральной помощью и денежным эквивалентом, сообщил Социальный фонд России. В состав набора входят лекарства, медицинские изделия по рецептам, лечебное питание, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородном транспорте к месту лечения обратно. Подать заявление об отказе от услуг или их возобновлении можно онлайн лично в клиентских службах СФР или в МФЦ. Обработка занимает в среднем один день. Миноборнауки рассказала о сроках перехода вузов на новую модель образования. Полный переход планируется завершить в ближайшие 3 года, а по отдельным группам специальностей процесс начнется с 27-го, сообщили в Миноборнауки. Поступившие на программы бакалавриата и магистратуры смогут доучиться по ним, а дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действительными. Напомню, что пилотный проект с 17 вузами стартовал в 2023 году. Юристы напомнили о праве жильцов потребовать перерасчет платежей за неоказанные жилищно-коммунальные услуги. Это возможно, если услуга не была оказана или предоставлялась нарушениями. Собственник вправе требовать перерасчет, но полностью прекращать оплату всей квитанции не стоит. Спорная сумма может быть учтена как задолженность. Эксперты рекомендуют сохранять квитанции, акты и фото для доказательств. Также ранее депутаты разъяснили, что повышение тарифа на содержание дома возможно только после решения общего собрания собственников. И Land Rover Дэниела Крейга выставили на продажу за 18 500 долларов. Вместе с машиной владельцу передадут письмо от актера, в котором он называет автомобиль своим любимцем и просит будущего владельца беречь его. Автомобиль перекрашен в бронзово-зеленый цвет и оснащен тросовой лебедкой, брезентовым тентом и 16-дюймовыми стальными дисками. И о валюте на сегодня: доллар 84 рубля и 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Так шутят некоторые доктора, об одном из которых поют Modern Talking на Retro FM. Далеко не все можно купить за деньги. Например, гастрит нужно заработать. Отличного здоровья вам, друзья, и физического, и душевного. Успокоить душу после эмоционального трудового дня. Далее помогут на Retro FM лучшие песни Иванушек Интернешнл, Альбано и Рамина Пауэр. Меня зовут Олег Орлов. В Москве 18:19.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда будет-то?
3: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City, Enigma, Palazzo d'Agoy, Cesar Silica, Дом Малевич, Ice Towers. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
9: Город Казань, улица Родина, 1. Телефон 204-44-20. Реклама не шерта. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-026-60-31.
10: Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру. В салонах 16+.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
11: и включай интернет-потоки Retro FM.
13: 12+.

0: Как сказал один мудрец, сила у того, кто верит в свою силу, тот, собственно, и побеждает. Всем чемпионам чемпионский гимн группы Queen только что прозвучал в нашем эфире. Всем, кто уже победил, переделал все дела трудовой среды, пламенный привет и пожелание хорошо отдохнуть перед новыми победами. Как мой коллега Юрий Гурьянов качественно отдохнул и уже готовит новый выпуск своей программы «Ю», который будет посвящен Милен Фармер. Не пропустите в эту субботу программа «Ю» на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Будет интересно и познавательно.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, на улице Копылова от Дементьева до Кошевого и на улице Габдулы-Тукая от Сайдашева до площади Вахитова. Это вся информация о пробках в Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Акция действует до 30 августа 2026 года.
0: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Бонни Тайлер на Ретро ФМ. Зубодробительные истории о поисках своего героя. А для некоторых из нас просто вставать рано утром на работу уже настоящее геройство. Хотя, как говорил в свое время бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, этот подвиг россиянам надо ввести в привычку. Советовал всем вставать еще до рассвета, где-нибудь в половине четвертого, чтобы успеть сделать больше дел за день. А еще рекомендовал с оптимизмом относиться к жаркой погоде, поскольку лето – это все-таки позитив. И оно, лето, пока еще продолжается, друзья. Пусть оно и не такое уже и жаркое. Но, тем не менее, 18:48 в столице. В продолжении музыкального вечера на Ретро ФМ Луи Армстронг и группа «Комбинация». Я, Олег Орлов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. В начале следующего часа встречайте Руслана Романова.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Да вы заработали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на Авито.ру. 12+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: 19 часов в столице. Скоро Билли Джоэл, Дмитрий Маликов и Тони Эспозито на Retro FM. А прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию нарушений на Амурском газохимическом комплексе. Комиссию возглавит руководитель Дальневосточного управления Ростехнадзора. В ее состав вошли сотрудники центрального аппарата, представители федеральных и региональных органов власти, а также экспертные организации от самого АГХК. Работа комиссии продлится до завтрашнего дня. На территории строительства АГХК вчера произошел пожар на установке по переработке метанола. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Глава Минпромторга рассказал президенту о развитии промышленности. Было отмечено, что обрабатывающая промышленность России за последние 5 лет выросла почти на четверть, а в прошлом году промпроизводство прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются инвестициями. Ежегодные капиталовложения увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов в 2025. Также было отмечено, что создание поездов для высокоскоростной магистрали идет полным ходом. Ключевые детали, включая двигатели, должны передать на испытания в следующем году, а серийные поставки начнутся в 2028. Пункты проведения ЕГЭ перейдут на отечественное программное обеспечение. Полный переход должен произойти в следующем году. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В этом году отечественное ПО уже использовали в отдельных пунктах, и в ходе апробации не было зафиксировано ни одного сбоя. Полный переход на российское программное обеспечение позволит повысить независимость и безопасность экзаменационной системы. Напомню, что ранее ведомство сообщало о планах постепенного импортозамещения в сфере образования. Мошенники стали мониторить домовые и районные чаты для поиска жертв. Злоумышленники отслеживают бытовые запросы жителей по ключевым словам, например, «посоветуйся с сантехникой» или «нужен электрик», и практически мгновенно реагируют, предлагая услуги якобы проверенных специалистов. Жертва сама сообщает о своей проблеме, а затем получает контакт мошенника, который представляется соседом или рекомендованным мастером. Такая схема значительно эффективнее холодных обзвонов. В результате человек сам пишет или звонит злоумышленникам, доверяя рекомендации из чата. И в Японии сдвинули древний замок весом 360 тонн. В префектуре Аомори 1800 человек сдвинули древний замок Хиросаки весом 360 тонн на 2 метра с помощью традиционной японской техники хикия. На мероприятие поступило более 8000 заявок. Организаторы отобрали 1800 человек, разделив их на команды по 80 для перемещения здания с помощью 30-метровых канатов. Акция прошла в рамках реконструкции, и подобным образом замок уже передвигали в 2015 году. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 28 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот, друзья, дошагали мы с вами до 19 часов и 20 минут, преодолевая испытания этой среды, выполняя важные миссии и самые разные ответственные задачи. Но уж теперь-то хочется верить, пришло время отдыха и, может быть, даже самого беззаботного досуга, разумеется, под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, с этого момента с вами до полуночи с огромным удовольствием. Впереди только любимые композиции, в частности, в самое ближайшее время Юрий Антонов и Ким Уайлд через несколько минут на Ретро-ФМ. Еще раз всех пламенно приветствую, желаю вам отличного настроения и прекрасного завершения этого буднего денечка.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
8: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
7: 12+.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500-54-20.

0: некой абстрактной импульсивности и одержимости. Это композиция Мадонны. Ну, вообще-то, по правде говоря, все мы немножко одержимы. Ну, вот хотя бы лучшей музыкой, проверенной временем, что звучит на Retro FM. И это, в общем-то, допустимый симптом. 19:35 в столице. Далее «Мираж» и группа «Eruption». Не пропустите.
1: Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Под названием «Sixpence None the Richer», известный как мастера кавер-версий самых разных мировых хитов, но таки соизволили они подарить миру и собственное произведение, этот хит под названием «Kiss Me», который продолжает наш музыкальный вечер. Ретро-ФМ — прекрасная музыка для прекрасных слушателей. 19:49 почти в Москве. Далее Пэтти Райан и группа «Кармен» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Да что вы заработали?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Интернет-поток? RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 20.00 в столице. Далее Юрий Лоза, Сиси Кетч и Игорь Иванов на Ретро FM. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую, всем добрый вечер. В зоне паводков в Непале находятся по крайней мере 4 российских гражданина. Связь с ними утрачена, заявило российское посольство. При этом группа из 8 соотечественников, находившаяся в Тхунче, благополучно перебралась в другой населенный пункт. Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения сегодня утром в Непале. Власти объявили режим повышенной готовности для части населенных пунктов. В Крыму продлили запрет на прием размещения детей в лагерях и санаториях. Запрет на прием и размещение продлен до конца текущего года. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова. Бронирование мест приема и размещения приостановлено с 22 июня до 1 сентября. Затем запрет будет действовать с 1 сентября до 31 декабря. Указ также продлил до конца года приостановку приема детей на спортивные мероприятия, учебно-тренировочные сборы и туристические мероприятия, включая слеты, фестивали и экскурсии. Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новый сценарий противодействия преступлениям в цифровой среде с помощью системы «Антифрод». Участники системы смогут обмениваться данными о мошенниках и блокировать их учетные записи на цифровых платформах, а также обмениваться сведениями о пострадавших для защиты от повторных атак. К системе «Антифрод» подключено более 20 организаций, включая банки, операторов связи, маркетплейсы и портал госуслуг. Запущенная в марте текущего года система уже показывает снижение числа мошеннических преступлений и размер ущерба. В Госдуме предложили размещать на сайте МВД сведения о результатах работы камер фиксации нарушений ПДД, в том числе количество нарушений по видам и данные о ДТП, погибших и раненых до и после установки камер. Законопроект направлен на повышение прозрачности применения средств фиксации и позволит сопоставить основания размещения камер с фактической динамикой безопасности. Авторы отмечают, что это соответствует стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. И в Коломне нашли клад с серебряными монетами 15 века. Клад из более чем 2500 серебряных монет обнаружен при раскопках в историческом центре Коломны. Монеты находились в глиняном кувшине местного производства и были отчеканены во втором и третьем десятилетиях 15 века. Основу клада составляют монеты времен Василия I и Василия II, а общая сумма около 13 рублей, что для 15 века было значительным состоянием, на которое можно было купить, к примеру, дом. Ученые предполагают, что клад могли спрятать во время эпидемии, а у них уникальность находки в том, что все монеты сохранились в комплексе без расхищения. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 28 копеек. Евро 98 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот уж действительно, друзья, как ты группу назовешь, так она и запоет. Если есть в названии коллектива слово «модерн», современный, то бишь, то и музыка остается таковой, причем вот уже 4 десятка лет как, даже с хвостиком. «Modern Talking» в продолжении вечера музыкального на Ретро-ФМ, 20:19, время точное столичное. Я Руслан Романов. Пламенный вам привет, хорошего настроения и отличного завершения среды в нашей компании. Скоро «Русский размер» и Фил Коллинз. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Интернет-батов «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ 554-20».

0: Джордж Харрисон на Retro FM о том, как важен порою правильный настрой на что бы то ни было, а может быть и на кого бы то ни было, судя по тексту данной композиции. 20:35 на часах в столице. Впереди из музыки группа Backstreet Boys и песни из кинофильма «Три мушкетера» через несколько минут.
1: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки RetroFM.
4: 15+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Умиротворяющая мелодия от коллектива UB40 в финале трудового дня. Казалось бы, что еще нужно? Так-то оно так, друзья, но не в нашем случае. Впереди прямо по курсу вечеринка RetroFM. Самые зажигательные танцевальные хиты в нашем уникальном миксе ждут вас с 21 часа и до полуночи. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание /agreement/rules/0+.
7: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Hello! Здравствуйте и доброго времени суток всем, кто настроен на Ретро-ФМ. К нашей общей радости напоминаю, что в эфире вечеринка Ретро-ФМ. Это означает, друзья, что мы имеем все шансы услышать лучшую танцевальную музыку нескольких поколений в самых разных ее проявлениях, ну а, соответственно, потанцевать и отлично провести время. Уникальный микс в эфире до полуночи. Я Руслан Романов. Скоро продолжим.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа – Казанский Кремль. 2 сентября – БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября – ЦУМ. Вход свободный. 6+.
0: Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: Как долгими ночами, так и в любой момент любого дня недели лучшая музыка вернется в вашу жизнь моментально. Легкое движение руки и вуаля, мы уже в вашем персональном устройстве. Просто скачайте новое, быстрое и удобное приложение RetroFM. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков бесплатно и без регистрации. Набирайте в поиске Radio Hub, скачивайте, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: не только наличие легендарных суперхитов предполагает вечеринка Retro FM, но также и разнообразные стильные, экстравагантные порой ремиксы на ваши любимые композиции встречаются в эфире регулярно. Этот случай говорит сам за себя, он как раз из той категории, слегка обновленная версия песни группы Queen. Радио Гага в продолжении нашей сегодняшней встречи.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Вторая часть танцевального марафона в эфире. Вечеринка «Ретро-ФМ» набирает обороты. 22:20 практически в столице. Я Руслан Романов. Приветствую всех вновь к нам присоединившихся. Отличного вам настроения и только танцевальных суперхитов, которые все здесь у нас в уникальном миксе.
1: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа Казань-Московская 1, Дворец спорта.
7: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+. Вечеринка.
8: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка «Ретро FM».
10: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 554-20.
11: «Ретро FM».

0: В общем-то, примерно так и делаем. Давим на газ, образно выражаясь, конечно, мчимся вперед под лучшую танцевальную музыку, что собрано в неповторимом миксе на вечеринке RetroFM. Светлана Владимирская присоединяется к нам в этом музыкальном путешествии. 22:35, точное столичное.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Гум-гум-гум! Только гум!
8: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
9: От действия до 30 августа 2026 года.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
17: 12+.

0: Как же еще охарактеризовать танцы под музыку группы Rednex, если не безудержные, а то и вовсе безбашенные? Характер сего шедевра говорит сам за себя. Ну а что с этим делать, решать, конечно же, уже вам. 22:50 практически в столице. Вечеринка Retro FM в разгаре. Пламенно всех приветствую.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: поздний вечер среды проводим в ритме лучших танцевальных хитов, которые способны осчастливить всех и каждого. В частности, это знаменитая композиция «Happy Song» от команды Boney M в продолжении вечеринки RetroFM 2320, точное московское.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Когда я звоню, спешится, а ты уснула, как дитя, уста под боли и от слез своих напрасных. И я смотрел, как ты спала на золотые купола.

0: Приветствую всех, кому по-прежнему не до сна, не всех, кто проводит время с нами под лучшую танцевальную музыку на вечеринке. Ретро FM 23:34, время точное московское, Евгений Белоусов продолжает уникальный микс. Танцуем дальше.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
6: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
5: 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

неразлучные были, есть и будем. Отлично, проводим время под лучшее музыкальное сопровождение, которое нас связало, как справедливо однажды заметила группа «Мираж». Главное, опять-таки, надолго без любимой музыки не оставаться. Круглосуточно, собственно, вещаем для вас. Я Руслан Романов. На этом время моего пребывания в эфире завершается. Спасибо всем, кто танцевал с нами. В полночь встречайте Илью Глебова на «Ретро-ФМ». Всем желаю удачи.

И, понимаете ли, вечная любовь — это Сандра и вечно любимая наша музыка. На Retro FM через пару минут Пупа, Ума Турман и Роксет. Меня зовут Илья Глебов, 019 в столице. Здравствуйте.

0: Вот дебютный альбом Джорджа Майкла, 1987 год, и сразу лучший альбом года. Премия Грэмми в кармане. Такая вот вера. Лучшая музыка здесь для вас на Red FM. Наталья Имбруглия, Лайон Росс и веселые ребята. Через 3 минуты 0.35 в Москве.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM Sanremo. 12+.

0: Два совершенно разных исполнителя исполняли эту песню, и как-то не очень успешно все это у них получалось. А потом за дело взялась Наталья Имбруглия. Спела так спела, а получился суперхит. Кстати, суперхит с ее, опять-таки, дебютного альбома 1997. Дальше на Ретро-ФМ Дизайлист Владимир Высоцкий. На Ретро-ФМ через 3 минуты 0.49 в Москве.
1: Реклама.

0: час ночи в столице, еще час любимых песен Ретро FM. Начинается он с песен Рики Мартина, Моден Токен и первый Юрий Никулин.
1: Ретро FM. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Эх, это ансамбль «Смоки», и это у них струнная группа, которая, так сказать, поддает драматизму ситуации. Ситуация про встречу в полночь. Ну, вот если у кого-то случилась встреча прямо в полночь, надеюсь, что к этому моменту прям

меняется все в исключительно положительную сторону под музыку ретро-ФМ. Крис Дебург, Джимми Сомервиль и А-студио. Через пару минут. Час 19 в столице.

0: Крисбург, и ситуация такая, что давно не виделись, ну или свидание не случилось, или что-то, на вроде того. Скучаю, говорит, совершенно не могу. Час 3-4 в столице, через пару минут на Red FM Крис Кельми, Dire Straits и бум-бум-бум-бум.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 1601715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

Тема ночных свиданий прямо красной сквозной нитью проходит через весь этот час. Ну и что, прям актуально и интересно. Крис Кельми на Ретро FM через 4 минуты. Рикардо Фолли, Демис Руссос.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну, бал, конечно, совсем еще не закончился, и свечи не погасли. Оу, впереди много интересных зажигательных номеров. Пол Маккартни, Константин Никольский, Таркан на Ретро-ФМ через буквально пару минут.

0: Скажи, говорят нам Пол Маккартни и Майкл Джексон. Слушай, говорю вам я. Скачивайте новое приложение Red FM и слушайте любимую музыку, подкасты лучших шоу и множество интернет-потоков. Это быстро, это удобно. Там никаких лишних кнопок. Кстати, скачанные подкасты можешь слушать даже когда интернета нету. Радио Хаб. Новое приложение Red FM. Ищите, скачивайте, и все будет.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Дитер Болин и его большая, слишком большая кровать. Все почему? Потому что одинокий он в этой самой, на этой самой кровати. Блюзистом на Радио ФМ через пару минут Сандра, добрые молодцы, 2:48 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.